0: Ой, бебе. Итак, любезен, той то.
1: Клон.
0: Па туди клон е. Пред нами три култне, гласне, предсем ритмичне из рубрике «Хитро е равно доволь хитро». Потем па тука е же трети дел нашега ултимативнега четвртковега дружења.